Шреки шкрек, шреки шкрек, оженился с Yellow Smack. Шреки шкрек, шреки шкрек, оженился с Yellow Smack. Вичка